Ее не всегда среди женщин земных угадаешь. Но если увидел, то глаз уже не оторвать. И дрогнет душа, потому что ты даже не знаешь, чего и когда можешь ты от нее ожидать.

Уведет меня дорога, не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня. Мерцают и манящие лукаво глаза цыганки, словно две звезды. И я забыл, что есть в любви отрава, и в счастье есть дыхание беды.

влюбленной. Цыганки очи помню до сих пор, и я их жарким взглядом опаленный пошел навстречу, словно на костер.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим уже летать.

пронесутся они мимо скорбных распятий.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: случаю.
1: Не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: голови.
1: Сніться птицям море, юг в димке золотою. Желтый лист доверясь мне вдруг,

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

0: Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чун.
1: Потапа тута!
2: Ага, и

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины, если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы от

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

мужчина? Встань, стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

злой шутник, озорник Купидон. Может, днем, может быть, ночью вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно, на исходе дней. Любовь – загадка, как она дурачит. Не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка.

меня сразила наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах. Придут тренирасы, дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я пеней

Всем привет, привет, дорогие друзья. Ближайшие 2 часа пробуду здесь вместе с вами. Сегодня в одиночку выйду, так как Женя не может сегодня выйти по техническим причинам. Я сегодня с вами до 20 часов на всех радиостанциях, которые подключил, в том числе и Волны FM. Тоже всем привет. И мы начнем, пожалуй, с первого трека. Сейчас я поставлю первую композицию, ну а потом уже пробегусь по заказикам, если таковые есть. Я уже, кстати, их жду.

Вот такой трек, прозвучавший в нашем эфире, продолжаем мы двигаться дальше. И вот всем привет, кто подключился на наши волны. Всем хорошего настроения, позитивного вам общения. Так, в чате, кто в чатике у нас находится, тоже всем привет. Так, сегодня пока посмотрю, как она будет работать, наша частота, потому что не очень-то как бы пока у меня заказиков нет на лидере. Сейчас посмотрю, есть ли заказики. О, а вот заказики на волне FM, их тут куча, аж 24 штуки. Это хорошо. Я пока поставлю еще одну свою композицию, и сейчас буду скачивать те композиции, которые мне нужны. Пока что поработаем с волной FM, потому что на лидере пока нет. Я на лидере тоже жду заказы. Смело пишите. Пока послушаем вот такую.

life. Mono Inc., прозвучавший в нашем эфире. Довольно-таки интересный, кстати, трек от них, прозвучавший только что. Вот, кстати, у меня от Татьяны тут прилетел заказик от Волны FM. Горный ручеек, послушаем. Концертная версия, судя по всему, потому что я скачивал его с видео. Давайте послушаем эту тему.

0: Такой вот интересненький трек, прозвучавший в нашем эфире практически.
1: Спасибо, друзья.
0: Следующий заказик у меня тоже готов. И мы послушаем, только что пролетевшее ко мне с радиоволны FM. Пока что сейчас пробегусь по нашему радиостанции. Конечно же, лидера. Куда же без лидера, ё-моё. Слушаем следующий трек. Через секунду.

Мой бой, прозвучавший только что в нашем эфире, все это шаман. Довольно интересный тоже у него трек вышел в свое время. Но я тут еще, кстати, смотрю по лидеру у нас нет почему-то заказов ни одного. Вот, но сейчас я хочу поставить заказик. Опять же, у нас обратимся к нашему столу заказов, который идет на волну FM. И хочется, конечно, сказать нашим слушателям, чтобы по одному и тому же дреку не скидывали несколько раз, потому что очень неудобно. Ты самое. Как вам сказать, дублирующие треки там не обязательно. То есть поставили композицию, все, поймали, значит поймали. Второй раз мы уже ее в этом же часе не ставим. Вот, чтобы предупредить, чтобы никто не обижался. А пока я подготавливаю следующий заказ, это будет у нас Арсений Бородин. Вот, Арсений Бородин будет чуть попозже, потому что пока я его подготовлю на загрузке. Пока послушаем композицию от меня. Разбавим чуть-чуть. Вот такой вот композиции.

Moment, практически прозвучавшая в нашем эфире. Еще одна интересная композиция. Вот. И сейчас я ищу один заказ. А вот и он. Пролетевший у нас с лидера. Отслал 60. Наконец-то. С лидера заказы посыпались. Давайте делаем вот таким макаром. Сейчас мы послушаем Раду Рай с композицией «Вот зараза». Это как раз у нас с лидера заказик прилетел. Отслал 60. А потом будем слушать еще один заказик от Арсения Бородина. Это уже прилетел заказик у меня с волны FM. Ну что ж, поехали. Поехали.

Ну что ж, вот такой вот замечательный заказик, прозвучавший в нашем эфире, мы продолжаем двигаться дальше. У нас много интересных заказов сегодня. Спасибо большое, ребятки, что вы заказываете. Спасибо, прославившиеся. Спасибо всем слушателям, кто слушает сейчас Волну FM и также заказывает заказы. Я их с удовольствием выполняю. Вот. Ну что ж, мы двигаемся дальше по вашим как раз таки заказам. Есть у меня еще тут два заказика. Это будет у нас Михаил Шупатинский, я так понимаю. Это заказик у нас с лидером, с волнореза прилетевший. И второй заказик у нас будет как раз таки с Волны FM, Арсений Бородин. Еще один трек от него послушаем чуточку позже. Так что поехали.

и забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви. Не лги. И больше слов не говори, я понял все.

Ну что, дорогие друзья, вот такой трек у нас прозвучавший, точнее два трека, а сейчас мы будем слушать Маргариту Суханкину, просили поставить у нас лидера заявочку, я так понимаю, для нашего шефа. Слушаем.

Такой трек практически прозвучавший в нашем эфире, и мы движемся дальше. Малинка, ты знаешь, я тебе скажу так, у меня такая же ерунда, что и у тебя. Как ты будешь эфирить? Ну, как я сейчас вот эфирил? Практически так же, как вот, не знаю, это Валарис уже такой жути уже дожили, что прям я не знаю, как с ним можно еще работать. Мы движемся дальше, и сейчас еще один заказик у нас. Вот этот послушаем. Сейчас, секундочку, я его запущу.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек у нас прозвучавший в нашем эфире. Мы потихонечку продолжаем двигаться дальше. Вот у меня большая просьба к нашим слушателям, которые у нас находятся на волне FM. Там есть заказики, но они дублируются. Дублируешь и заказ, садился, поставил его. Вот горный ручеек, он звучал уже. И, собственно, второй раз мы уже ставить не будем, потому что это уже, как считается, повтор. Собственно, поэтому как бы так. А вы тут, я смотрю, накидали мне его аж сколько там, несколько раз, по-моему. Вот, поэтому здесь как бы вот таким вот макаром. Посмотрим, что у нас на лидере происходит, кстати. Вот, тут пока ничего такого новенького нету. Но сейчас посмотрю и понаблюдаю, соответственно. Что у нас послушаем? Вот, кстати, еще один заказ у меня тут есть. Сейчас я его быстренько поставлю. Поехали, послушаем.
1: Заняла первое место сегодня для вас!

Что, дорогие друзья, вот такой трек у нас прозвучавший, а мы движемся далее, и я сейчас посмотрю, заявочки у нас идут, и, конечно же, скачиваются, и как раз-таки скачался у меня очередной заказ. Сейчас мы его послушаем тоже. Почему-то вот сайт Hitmoog куда-то подевался. Я его найти не могу. Приходится работать с видеоформатом. Ребятки, девчатки. Поехали дальше.

0: Tylko ten интересненький трек у нас, прозвучавший в нашем эфире. Мы продолжаем двигаться дальше. И сейчас послушаем еще один трек от Шамана. Еще один заказик на него прилетел.
1: Так часто дорога жизни заносит нас в самые разные уголки нашей необъятной страны. И как же хорошо хоть ненадолго вернуться в свой родной дом, туда, где ты родился и вырос, где тебя любят и всегда ждут. Темной ночью никак не могу я уснуть. Звезды безоблачные.

моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: «Моя Россия» и все это «Шаман». Кстати, еще один трек от него будет попозже. Я подготавливаю как раз-таки его. А пока давайте разбавим чуть ваши закатики. Я разбавлю, пожалуй, свои композиции, какой-нибудь такой интересненький. Давайте послушаем вот такую.

композиция затех, и все это шаман. Заказик с волны FM прилетевший поставил только что. И у меня еще есть заказик. Так, есть тут тоже заказик, написан как с днем рождения. Зимняя рать. Вот так, давайте сейчас посмотрим, что это такое. Еще пока скачать его толком не успел. Тем более, что это в видеоформате, как обычно у меня. Все это... Сегодня реально что-то у нас... Мой любимый сайт Hitmo вообще куда-то исчез с поля зрения. Не знаю, куда уж он там растворился. Но, по крайней мере, я не нахожу ни одного трека там. То есть не выдается вообще никаким образом. Поэтому приходится воспользоваться, как всегда, своими запасными источниками. Это, конечно же, ВК-видео. И Яндекс.Видео тоже. Поэтому как бы так. Давайте послушаем этот заказ, что это такое у нас прилетело.

Ну что ж, вот такой вот у нас заказик. Фактически прозвучавший, который немножко так аплодисменты, потому что с видео все это скачивается. Далее еще один заказик уже качаю. Посмотрю, сейчас загрузился он у меня или нет. Ну, в принципе, должен загрузиться, потому что... Так, где у меня? А, вот он. Шаман просит поставить еще «Белый ветер». Послушаем.

0: Я потолка не вижу, а только небо.
1: Кто пилот?
2: Лейтенант Леонов. Но с ним будет отдельный разговор. Он сумасшедший, честное слово.
1: Давай его ко мне. Нам как раз сумасшедшие нужны.
3: Только сердце не летает без любви.
4: Как мы сможем гарантировать абсолютную надежность всех систем?
5: Значит, мы отработаем максимум нештатных ситуаций. Ну, а там уже надежда на людей. Слава богу, у нас два лучших пилота.

Ну что ж, вот такой «Белый ветер» у нас прозвучал, даже, я так понимаю, с фильма вставочки там прозвучали немножко, потому что я все-таки же видео скачивал тут немножко, так это, сейчас я посмотрю, какие там треки у нас закачались. Потому что он что-то в папке у меня... Ой-ой-ой. Трендын просто какой-то случился. Сейчас разберемся, что тут у нас за трендын. Трендын. Так, и проверим, какие треки у нас еще доступны. Ага, так. Вот у меня еще один заказик. Так, есть... Давайте мы его и послушаем.

0: Есть хорошая русская пословица. Доброму человеку всякий день праздник.
1: И сегодня в самом сердце России, в Москве, на Красной площади в этот праздничный день звучат наши любимые песни, старые и новые.
0: Пой, страна! Гуляй, Россия!
1: Встречайте!
2: Шаман! Голубое небо.

Вот так вот, с концертика вытащил шамана. Вот, у нас еще тут его треки есть. Так что все заказы с волны. Ну, с лидера больше заявочек пока нет, поэтому выполняю то, что у меня есть. А там только накидали шамана очень много. Поэтому как бы так. Ну что ж, послушаем еще один трек. Я русский.

Я русский шаман. Прозвучавший практически трек у нас. А я вот как раз тут еще тоже докачиваю. Немножко разбавим, немножко. Еще один заказ пролетел, но на другого исполнителя. Вот, тогда сегодня зашаманили немножко. Что за я? Вот. Как вот чуть-чуть по ходу с видео там еще идет трек, но ничего страшного, мы уже, в принципе, дослушали его. Трек. Вот, поэтому как бы так, друзья мои. Ай, ну что ж, поехали, следующий заказ будет у нас вот такой.

Ну что ж, дорогие друзья, вот такой вот трек у нас, а мы движемся дальше. Сейчас давайте немножко я разбавлюсь уже, потому что очень много заказов и много шамана, поэтому давайте я уже заказики с полной фан принимать больше не буду, потому что они там хоть и есть, но я думаю, что после меня, скорее всего, кто-то поднимется и продолжит выполнять. Вот, я уже там завершаю заявочки. А здесь еще на лидере могу поставить хотя бы 2-3 еще песенки в этом эфире. Поехали пока дальше вот с такой.

Группа Mono Inc. Прозвучала в нашем эфире. Вы знаете, довольно-таки интересные треки у них. Хоть они и считаются как роковые. Вот, сейчас поставлю еще одну композицию и кое-что попробую сейчас найти. Поставить для вас. Это будет чуть попозже небольшой сюрприз. А пока двигаемся дальше.

Ну что, друзья, вот такие вот у нас замечательные композиции звучат в эфире. И вот хотел композицию еще одну поставить, но похоже, что у меня не получается войти в систему. И уже походу, что я песню не успею просто ее поставить. Система не пускает меня. Ну, вроде как, может, пустит, не знаю. О, пускает. Ну да ладно. Сейчас я тут посмотрю, пока она у меня прогружается. И пока закрою стол заказов, который у меня тут пищит, потому что мне уже не нужен. Спасибо за пятерочки. Вот, кстати, Виктория, я уже вижу тебя на верхушке. Так что поставить я же не успею, поэтому тебе бразды правления передаю. Хорошего тебе чистого эфира. Всем удачки, всем пока и до встречи. Виктория, эфирчик твой.

Уважаемые радиослушатели, еще раз добрый вечер. Настраиваемся на волну позитива, потому что наше радио самое радушное и позитивное. Сегодня я предлагаю вам не просто музыку, а настоящий калейдоскоп прекрасной музыки от самых крутых и зажигательных ритмов. И пусть эта музыка станет вашим вдохновением и гармонией. И прежде чем продолжить наш музыкальный вечер, хочу поблагодарить наших замечательных диджеев, в частности Вадима, за его прекрасный труд и пожелать ему дальнейших успехов. Ну а мы здесь и сейчас продолжим наш музыкальный вечер.

Уважаемые радиослушатели, у нас сегодня 27 мая, и я хочу сказать, что до начала лета уже остается тут 4 денечка, да? Весна уходит, последняя отчитывает денечки, спешит куда-то, постой, не уходи, дай надышаться ароматом ваших трав и запахом сирени, не уходи, побудь еще чуть-чуть, я надышусь прохладой, ты говоришь, пора, но если очень надо, я провожу, до встречи, в добрый путь. Ну, дорогие мои, конечно же, хочется вам пожелать, чтобы это лето было счастливым, радостным для каждого из вас, чтобы легкость и отличное настроение послужило поводом к множеству интересных событий и радости. Наслаждайтесь теплом, впитывайте солнечную энергию и излучайте позитив. Больше кушайте фрукты, овощи, запасайтесь витаминами, меньше работайте, больше отдыхайте. И копите к зиме свою энергию и силы. И пусть каждый день наполнится радостью, улыбкой, а жизнь принесет только сюрпризы вам.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. И сегодня мне поступил заказик от Снежки. Это будет песня «Красной шапочки». Принимай, Снежка, а мы вместе с тобой послушаем.

Уважаемые радиослушатели, ну а сейчас Искорка поздравляет меня с днем рождения. Ну и желает мне счастья, здоровья и всех благ. Ну, я ей очень благодарна и взаимно также ей желаю счастливой жизни, благополучия. Ну и не только ей, и всем вам, дорогие друзья. Ну, а песенку мы послушаем.

Уважаемые радиослушатели, но мы продолжаем наш музыкальный вечер. И сейчас для вас поет Виталий Берест «Огонь и лед».

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. И в эфире звучат самые крутые, самые зажигательные треки. Вот Снежка мне прислала, королева снежная. Ну, я говорю, ну, Снежка, ну, что-нибудь летнее придумай. Но это как-то все-таки не гармонирует. У нас сейчас весна, лето впереди. А ты про снег вспоминаешь. Нам и так он заодно надоел. Тем более в этом году такая снежная зима была, что мы уже не знали, как, когда он растает. Наконец он растаял, а ты опять мне про снег говоришь. Ну, это как-то не идет. Давайте мы послушаем что-нибудь такое летнее, весеннее. А даже я предлагаю вам, что... Так. Ну, давайте «Дождь» послушаем. Вот, пожалуйста. Вот тут дождик у нас идет.

Уходит май, оставив дух сирени, даря улыбку, свет и красоту. Был у весны прекрасный день рождения. Спасибо ей за эту красоту. Купались мы в хмельном сирене буйстве, вдыхая несравненный аромат. И были так восторжены все чувства, когда ее мы видели наряд. Цветение весны, дар легкий, светлый, его нам подарил бессмертный Бог, чарующих по красоте рассветах, несущий мощный солнечный поток. Но уступает май июнь место, чтоб лето возвести на свой престол, и все пока в сиянии чудесном, весенний созрецая ореол. Но до свидания, весна, подруга, ты пробудила сердце ото сна, даря прекрасные часы досуга. Мы будем снова ждать тебя, весна.

Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш музыкальный вечер. И сейчас мне поступил заказик от Снежки. И она для Алиночки, значит, Алиночке шлю привет и заказала мне песенку и группы Infinity, и я так хочу. Ну что ж, принимай ты и твоя Алиночка. Слушаем вместе с тобой. И Алиночка, я так хочу.

И молчит Виктория, и молчит. Ну что ж, Виктория, молчи, молчи. Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Надеюсь, меня хорошо слышно. И, наверное, все удивились. Это чего он залез в эфир к Виктории, да? Ну, я вам, конечно же, скажу, Ренат, приветствую и тебя, конечно же, всех. Всех приветствую, кто находится на радио «Лидер». Добрый-добрый, Искорка, добрый. А залез-то я сюда и подвинул Викторию чуть-чуть так со стульчика. На краешек не стульчика присел. Спасибо, Ренат. Присел к ней на краешек стула, отобрал у нее микрофон. А знаете почему? Да потому что Виктория пряталась от меня, когда я в эфире был. А мне ее, ох, как надо было. Отгадайте почему. Я вот сейчас поставлю песню. И вы, может быть, отгадаете, почему я залез сейчас в эфир. Думаю, лучше поздно, чем никогда.

Да, дорогие наши радиослушатели, у Виктории недавно, буквально на днях, было день рождения, и она пряталась от меня, что-то, по-моему, она сказать хочет, прорывается. Да, Виктория? Ох, Виктория, выключи, наверное, свой микрофончик, дорогая ты моя, выключи, именинница, сиди. Что? О, ёрзает как ко мне-то прижимается, ёлки-палки. Ничего, Виктория, с днём рождения тебя, дорогая ты наша Виктория. Тебе такой красивой, яркой, в день рождения от души желаю, от судьбы подарков, счастья, радости, любви. Оставайся самой лучшей, живи как хочешь ты сама, стороной чтоб обходили тучи, и на душе цвела весна. Виктория, с днем рождения тебе, дорогая, и в честь твоего дня рождения, Вика, я даже сам для тебя спою «Мои года, мое богатство».

выгода, выгода, мое богатство. Я часто время торопил.

0: Виктория, вот так вот я для тебя песенку спел. Да не ерзай ты тут на стуле-то, сиди спокойненько и слушай. Ведь я не один такой хороший, да? Меня вот одна тут тоже девушка пинала, пинала, пинала, пинала. Ну поздравь, поздравь ты от меня тоже. Так что тебе еще одно поздравление. Ты сама поймешь по голосу, а потом я скажу, кто это тебя поздравлял.
1: Виктория, моя самая лучшая Виктория. Я поздравляю тебя с днем рождения и хочу пожелать оставаться всегда такой же душевной, веселой, искренней и радостной. Ведь все, что не случается, в конечном итоге к лучшему. Помни всегда об этом. Пусть твоя жизнь будет не только светлой полосой, но и пестрит всеми цветами радуги, исключая черный и серый. Я желаю, чтобы все твои планы закончились ожидаемым результатом, чтобы ты всегда гордилась собой. Пусть сбудутся все твои надежды и желания, превратив жизнь в настоящую сказку. С днем рождения, моя прекрасная женщина! И для тебя сегодня весна, Москва и лондонский днём дождь. С днем рождения, Вика!
0: Ну, Виктория, я думаю, ты узнала, кто это говорит. Правильно, правильно. Эта искорка тебя поздравила голосом. И тебе песню вот такую вот дарит. Вика, с днем рождения!

0: Вот такое вот поздравление, Виктория. Тебе было от искорки. С днем рождения поздравляем. И от всей души желаем, чтоб везение подкралось, чтоб улыбка оставалась. Счастья в жизни много было, а сердечко бы не ныло, чтобы жизнь была все краше. Это пожелание наше. И, Виктория, я хочу, дорогая ты наша, чтобы ты каждый день слышала вот такие вот слова.
1: Бокалах тихо,

чудный вечер. Давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я пенею.

Я хочу в твой день рождения сказать много добрых слов, что ты достойна восхищения и быть должна хозяйкой балов. В твоих глазах кусочек неба, душа уюта и гармонии полна, и на тебя не наглядеться, так ты прекрасна и мила. Виктория, дорогая ты наша, еще вот такие вот слова я тоже хочу, чтобы ты слышала каждый день.

Я, конечно, Виктория, понимаю, что тебе нравится, как тебя поздравляют, но будь добра, с колен-то мне слезь, а то уже на колени мне забралась. Когда же женщина особенно красива? В разгаре бала, в поле, у станка, под зонтиком в шезлонге у залива, белье стирая в речке у мостка. Она прекрасна, даже когда плачет, когда грустит или сидит одна, когда лежит, свернувшись в калачик, то замирает даже тишина. Когда дитё своё под сердцем носит, о, как мила, беспомощна она! Всегда к лицу ей золотая осень, всегда в душе её цветущая весна. Она всегда неповторима, но расцветает лишь тогда сполна, когда она хоть кем-нибудь любима или сама в кого-то влюблена. Виктория, дорогая ты наша, я тебе желаю никогда не лить слезы, а если лить, то только хрустальные слезы любви.

Виктория, тебя с днем рождения поздравляет наша Снежка. И поздравляет тебя песни Шатунова. С днем рождения, Виктория. И мы к ней присоединяемся все-все.

Ну ничего, ничего бывает и такое. Вылетело, потом влетело. Это, Виктория, все ерунда. Главное, что у тебя сегодня, ну не сегодня, но мы отмечаем сегодня на радио твое день рождения. Некрасивых женщин не бывает. Красота их, жизни предисловие. Но его нещадно убивают ни вниманиями, ни любовью. Не бывает некрасивых женщин. Это мы наносим им морщины, если раздражителен и желчен голос ненадежного мужчины. Сделать вас счастливыми непросто. Сделать вас несчастными несложно. Стройная вдруг станет ниже ростом, если чувство мелочно и ложно. Но зато каким великолепием светитесь, лилии мы и нами. Это мы, как скульпторы, вас лепим грубыми и нежными руками. Ну а Виктория у нас прямо ну желанная женщина.

Вот такая вот она желанная женщина, Виктория. Виктория, вот никогда бы я не подумал, да, ну ладно, мы тебя поздравляем. Но еще и домашние животные пришли тебя поздравлять. Котик, хоть и дача, но котик просит для тебя поставить Машу и Медведь с днем рождения. Так что, Виктория, от котика принимай.

Любите женщину, носите на руках и называйте гордо королева. Ей не нужны бриллианты и меха, а лишь любовь, забота, ласка, вера. Вы говорите чаще ей о том, что нет на свете глаз ее красивей. И, может быть, не сразу, но потом она поймет, что нет ее счастливей. Букет цветов оставит яркий след, любой поступок эхом отзовется, а каждый ваш прекрасный комплимент бальзамом на душу ей радостно прольется. И напоследок, просто в двух словах, цените ее душу, а не тело, любите женщину, носите на руках и называйте гордо королева, ведь у нас Виктория, ну, истинная королева. Женщины все говорят королевы, но это у нас королева из королев.

Женщины рождаются для счастья, ежедневно излучая свет, понимая, как они прекрасны. Для мужчин сложней загадки нет. Ты идешь по жизни королевой, гордо стан и голову несешь. Создаешь судьбу свою ты смело, и подарков от нее не ждешь. Мудрость и достоинство и опыт в глубине твоих прекрасных глаз. Женственность и грация тревожат, и мужчин волнуют столько раз. Кто сумел понять предназначение женщины, богини и жены, назовем тебя своим везением, ты как солнце лучистой весны. Непростая женщина-загадка, что за тайна скрыта там в душе? Ты явилась из волшебной сказки, как принцесса, что в чудесном сне. Ну, насчет принцесс-то я знаю, вез как-то одну. Это «Искорки» любимая песня сейчас прозвучит. Может, я даже и тебя, Виктория, вез. Но я же не на лицо смотрел, а на парфюм.

Да, Виктория, остается крутить баранку, но не моя ты один, махер, ядрена ты кочерышка. Я знаю, что все женщины прекрасны и красотой своею, и умом, еще весельем, если в доме праздник, и верностью, когда разлука в нем. Не их наряды или профиль римский, нас покоряет женская душа, и молодость ее, и материнство, и седина, когда пора пришла. Покуда жив я, им молиться буду, любовь иным восторгом предпочту. Господь явил нам женщину как чудо, доверив миру эту красоту, и повелел нам рядом жить достойно, по-рыцарски и щедро, и светло, чтоб души наши миновали войны, и в сердце не закрадывалось зло. И мы, мужчины, кланяемся низко всем женщинам родной земли моей. Недаром на солдатских обелисках чеканит память лики матерей. Виктория, дорогая ты наша Виктория, еще раз тебя с днем рождения, тебя, дорогая ты моя. Ну ты прямо у нас женщина-загадка.

Вот такая вот у нас Виктория, женщина-загадка. А вот который слегка трезв, Виктория, зачем-то дарит тебе желтые ботинки. Думаю, может, подошва красная на лабутены похожа. Не знаю. Принимай от слегка трезвого. Желтые ботинки.

Ну вот такие желтые ботинки были для тебя, Вика, от того, который столько слегка трезвый. Бывают женщины такие, что входят в дом и вмиг светло, и тают глыбы ледяные, когда струится их тепло. Душа открыта нараспашку, а сердце — райский уголок. Отдаст последнюю рубашку и часть души, чтоб сразу впрок. Без лишних слов тебе поможет, твой груз разделит пополам, а надо вылезет из кожи, чтоб жизнь вернуть твоим глазам. Улыбкой звезды зажигает, печаль с собою унесет и вечно в облаках витает, хоть дань земному отдает. Виктория, с днем рождения тебя еще раз поздравляю. И не один я, ко мне присоединяются все, кто сегодня нас слушает, да и кто не слушает тоже. И тебе хочу поставить песню «Дамы за 30», видимо, самый сок.

жизни. Оставайтесь с нами на Радио Лидер. Сейчас прозвучат в эфире еще несколько песен и лично для вас. И это будет песня «А много ли нам надо?». Слушаем и наслаждаемся.

Уважаемые радиослушатели, вот сейчас мне поступил заказик от слегка трезвого. Я, конечно, не могу ему отказать. Ну, давайте послушаем. Юрий Антонов, «Нет тебя прекраснее».

Дорогие радиослушатели, я еще раз хочу сказать огромное спасибо за то, что поделились со мной своими теплыми словами и пожеланиями. Это действительно для меня много значит. Ну и эфир мой подошел к концу, и я хочу попрощаться с вами до следующего, до завтра. Так что приходите, я буду ждать вас на своих эфирах. Ну а пока, до скорой встречи. Пока-пока.

Ну вот, дорогие радиослушатели, мой эфир подошел к концу. И я хочу сказать огромное спасибо, что были со мной. Спасибо за ваши замечательные заказики. Мне было приятно и легко с вами пообщаться. Надеюсь, вам тоже. И я хочу вам пожелать берегите себя, своих близких. Будьте добры.

Файл, принимайте ваш музыкальный заказ.

момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: ничего не проходит бесследно.
1: Диджей Данчик Котик, прекрасное нежное солнышко, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Джейданч, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России Степан.

0: детки. Мальчика назвали Степаном, а крошку девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: Сергей Беляев, 48. Диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.

мне приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей,

и смотрел, как плывут облака, а он сверху глядел на меня свысока.

И спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратишь в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры,

А вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, то как жизнь проживет, и воздам по заслугам, когда время придет.

0: Диджей Данчо Котик принимает ваш музыкальный заказ.
1: Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

Это был кавер от диджея Данчо на Радио Лидер. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. Я прощаюсь с вами до завтра, до 22:00 по Москве. И благодарю вас за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер.

Сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе.

неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи, сгорая, плачут свечи, о чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи,